0: Вот вот это стоит на пару.
1: Is that Charlie 11 y'all set on that top?
2: Awesome.